Я тихо произношу твое имя, чтобы не так болело, словно зажигая свет в коридоре. С тех пор, как тебя нет, дом выучил тишину, и часы шумят,